0: три. На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Как жив, здоровы, как говорил мой дед. Ну и, друзья, у микрофона Дим Хованцев. Рассказывайте, делитесь эмоциями. Хотя с утра наверняка хочется сделать так, чтобы давайте там поговори, мы покрутим баранку, посидим там где-то рядом на пассажирском и спокойненько на работу доберемся. Ну вот давайте человую обстановку вам, немного драйва тоже для заряда в начале дня. И давайте план какой-то составляем на этот день, чтобы реализовать все-все свои задумки, начинания и

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с пятью ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 16, днем до 27 возможны осадки, в Кувандыке, Медногорске плюс 16, днем до 28, в Оренбурге плюс 21, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежая. Мороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Ну что, друзья, немножко ваших сообщений давайте добавим. Привет, Лене и Лере. Девочки, люблю вас. Причем Шон Коннери пишет неплохо, мне кажется, для утра обычного вторника. Еще у нас сообщение. Передаю привет Варюше, Ксюшеньке и Миланьке, а также Совке. Это от Леона. Но это сообщение, знаете, с ночи до утра периодически продолжается. Всем привет потом уже. Леон пишет. Видимо, Совке, Варюшке, Ксюшеньке и Миланьке не дописался. Также у нас сообщение от Сергея Ивановича. Добрый день. Запорожье, Камчатка, хорошие дела вам, хороших настроений, всего-всего. Спасибо большое, Сергей Иванович. Все, как всегда, по будильнику, будто бы. Вы молодец. Вам тоже славный пламенный летит. Вы ж пишите. Портал смотри.радио создан для того, чтобы вы оставляли там свои сообщения. Крафтс Геопика, где прошла ты, а также Talk to You. Смотри радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Ну и Ева Польна, весь мир на ладони. Ну, хит 2012 года, во-первых. Далее трек стал одним из самых главных хитов певицы в тройку лучших ротируемых. Ну и получил топ-хит Music Awards.

Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 20, днем до 28, в Ясном плюс 18, днем до 27 градусов. В Кондыке, Медногорске плюс 18, днем также до 28, в Оренбурге плюс 22, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ковентаке полицейский спас женщину, которая упала в реку Сакмара во время рыбалки. Происшествие случилось после небольшого ливня. Семейная пара рыбачила на берегу. Мужчина поскользнулся и, падая, потянул за собой супругу. Ему удалось выбраться, но он обессилел и не мог помочь жене. Тогда он позвонил в полицию. На счастье, оперуполномоченный уголовного розыска находился неподалеку и сразу выехал на место. Прибыв на берег, он быстро увидел женщину в воде в нескольких метрах от берега, вытащил ее, оказал первую помощь и до приезда скорой постоянно контролировал ее состояние. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал о ходе дорожных работ на участке трассы Орска, граница Республики Башкортостан. По словам главы региона, дорожники выполнили уже четверть от объема всех запланированных работ. Просьба о ремонте трассы поступила на прямую линию губернатора. В этом году на работы нашли финансирование и приняли решение отремонтировать участок в три раза больше, чем планировали ранее. Всего в нормативное состояние приведут 15 километров автомобильной дороги. Сейчас работы идут на участке от границы Оренбургской области с Башкортостаном с 70 по 75 километр. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичные показатели составляют 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить бизнес. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: доброе. 8 часов 5 минут, а вот сейчас 10 секунд пролетит, и уже 6 минут. Так что ловите каждое мгновение для того, чтобы вторник стал поистине чем-то грандиозным. Шус, а также Мэтью Кома, и услышим мы прогноз по праздникам. Надеюсь, моя речь вас замотивировала, а если нет, давайте дальше спокойненько посидим, баранку покрутим или на пассажирском в окно поглядим и переосмыслим все, что сегодня предстоит сделать.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и традиции нарушать не будем. Какой там праздник, что в календаре на 21 июля. Главное не оговариваться, а то уже, знаете, то к июнь привыкали, то к июлю. И теперь уже будем чуть чаще, мне кажется, разбираться в событиях еще по утрам. Ладно, это демагогия. Так вот, что сегодня у нас календарик показывает. День или, написано вот или. Что это такое, кстати, или? Союз частиц, что это такое, надо интересно узнать будет, погуглим еще. День нездоровой пищи или день вредной еды, пожалуйста, это, наверное, наш праздник, ну, лучше отмечать его, конечно, с ППшкой. День розетки, есть такой тоже, ни разу не слышал про него, но эти две дырочки нам помогают, только про розетку. Так, Всемирный день у нас отмечается гаспачо, также день многодетной семьи в Смоленской области, если у вас кто-то есть оттуда, пожалуйста. День переучета. Иногда это, знаете, так грустное событие. Также день будь кем-то, день собак в Испании и день возьми обезьяну на обед. Ну, напишите другу, пожалуй, и этот обеденный перерыв проведите вместе. Майя Мишель впереди. Также услышим мы Джон Саммита, новости и гороскоп.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
5: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрин, 115 565 801 83 39.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 28, в Ясном плюс 18, днем до 27, возможен дождь. В Ковандаке, Медногорске плюс 18, также днем до 28 градусов, в Оренбурге же плюс 22, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Обычная школьная ссора в Орске закончилась судебным разбирательством. После конфликта один из подростков остался без очков для зрения, его родители обратились в суд. Отец мальчика рассказал, что сын тяжело переживал произошедшее. После конфликта у него пропали сон и аппетит, а действия одноклассника он воспринял как унижение. В итоге с родителей одноклассника потерпевшего взыскали 2500 рублей за испорченные очки, 5000 рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч судебных расходов. Ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Мария Камбарова объяснила, почему этим летом комаров стало значительно меньше. Насекомые никуда не делись, они просто изменили поведение в ответ на аномальные погодные условия. Когда дожди идут непрерывно, яйца вылупляются в разное время, а пик активности размывается и возникает иллюзия отсутствия насекомых. А жара свыше 30 градусов создает дополнительную проблему. Мелкие водоемы, где откладываются яйца, пересыхают и личинки погибают. В США мужчина из Канзас-Сити провалился в выгребную яму и просидел там 8 часов из-за бутылки газировки. На место происшествия вызвали пожарных, которые распилили верхнюю часть бака с нечистотами, освободили мужчину, а затем окатили его водой из шланга. Освобожденный рассказал, что уронил в унитаз бутылку газировки и пытался ее достать, и провалился внутрь. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте астрологию изучим поближе. И смотри, радио в этом, как всегда, поможет.
2: Овен.
1: Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Ну, не обольщайтесь, она при вас. Просто временное помутнение.
2: Телец.
1: Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить.
2: Близнецы.
1: Велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.
2: Рак.
1: Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему вас оторвать от земли.
2: Лев.
1: Львы, сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были ваши страхи.
2: Дева.
1: Сегодня вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, произнесите вслух.
2: Весы.
1: Вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока.
2: Скорпион.
1: Вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это уже действительно происходило.
2: Стрелец.
1: Не стоит слишком распускать язык. Рискуйте нечаянно выдать коммерческую тайну.
2: Козерог.
1: Вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника.
2: Водолей.
1: Вы собираетесь сказку сделать былью? Тогда действуйте, у вас получится.
2: Рыбы.
1: Этот день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которых вы столько времени собирали, вот-вот развалится, да, вот эта куча. И вам придется, если не приступить к решению, то, по крайней мере, переложить их на другое место. Информация от ignio.com. Дальше музыка, дальше хорошее настроение, дальше Fast Boy Slim.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в Гасовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Митя Фомин и хит «Все будет хорошо». Появился он в 2010 году. В декабре, кстати, уже композиция получила национальную музыкальную премию «Золотой граммофон». Давай громче.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Ну, с жару пирожки и вкусные, и горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
3: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект, 8. Остановка поликлиника.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде сейчас. В Орске плюс 20 градусов, днем до 28. В Ясном плюс также 19, днем до 27, возможны осадки. В Кувандыке, Медногорске плюс 20, днем до 27. В Оренбурге плюс 22, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский район Сутурска обратился уполномоченный орган ЦИСК к мэрии, в котором просит признать установленный срок для расселения жильцов из аварийного дома номер 14 по улице Достоевского неразумным. Постановлением администрации он утвержден до 30 декабря 2031 года. Истец считает, что необходимый срок расселения людей 30 декабря 2026, так как дом находится в аварийном состоянии и несет угрозу жизни и здоровью граждан. Исковое заявление принято к производству. В Орске готовится изменить схему движения на улице Спортивной в Советском районе. Уже в августе она должна стать полностью двусторонней от улицы Шелухина до вокзального шоссе. Напомню, в прошлом году на Спортивной уже разрешили движение в обе стороны на участке от Шелухина до Светлой. Там появились новые дорожные знаки, ограждения и пешеходный переход возле спорткомплекса «Локомотив». В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Какая разница, какой день недели, в любом случае нам придется быть, во-первых, на позитивной волне и какие-то задачи выполнять. Я не думаю, что даже в выходной у нас, знаете, задач нет. Наоборот, их, как правило, еще больше. Поэтому давайте от вторника тоже удовольствие получим. Альберт Брайт, Wild, дальше улетели навсегда, послушаем «Давай не ждать» от Мари Краммери, ну и Дэвид Гетта, Седрик Джервейс, зовут его так, ну и что остается делать? Музыка погромче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 3016.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В Орске плюс 20 днем до 28, в Ясном плюс 19 днем до 27 градусов, в Кумандыке-Медногорске плюс 21 днем до 28, в Оренбурге плюс 22 днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Оренбургской области изменятся погодные условия. На смену циклоническому вихрю и прохладной воздушной массе с запада на восток начнет распространяться поле повышенного атмосферного давления. В ближайшие сутки территория области еще будет находиться в тыловой части циклона с прохождением вторичных атмосферных фронтов. Они локально проявят себя кратковременными грозовыми дождями и порывистым ветром в центральных и восточных районах Оренбуржья. Со среды, благодаря антициклону, облачность уменьшится, осадки прекратятся. В Оренбуржье придет жара. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. Об этом пишет «Российская газета». Башню из Чак-Чака весом более 4,5 тонны и величиной в 10 метров построили в Казани. Рекорд зафиксировали и внесли в гастрономическую книгу рекордов России, передает ТАСС. После фиксации рекорда продегустировать угощение могли все желающие. Замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова отметила, что Чак-Чак по праву является одним из гастрономических символов города Казани и Республики Татарстан. И подобные инициативы – это отличный способ еще раз показать и рассказать о национальном лакомстве. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы 22.

0: Блиц-заправка.
1: Кто там уже успел в пробке постоять за бензином, у вас есть возможность получить его бесплатно. Ну и как-то сделать все максимально просто. 21-103-7 прямо сейчас дозваниваемся. Ну и кто-то из вас будет чуть счастливее, отвечаете на 5 моих вопросов. Один вопрос, вернее, один ответ, да, верный. И из него 4 литра можно получить.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, ну что, как вам, блиц-заправку уже участвовали когда-то?
2: Да.
1: Отлично, сколько литров забирали?
2: 8,
1: хорошо, но есть возможность улучшить результат. Остается только вам удачи пожелать. Ну и попробуем сейчас, соответственно, с вами бензина заработать. 3, 2, 1. Итак, давайте, как правильно хотели назвать, ну, первоначально, да, популярный автомобиль «Победа»? Родина или Москва?
2: Первое.
1: Хорошо. В каком городе в 1899 году были выданы первые номерные знаки? Это Берлин или Мюнхен?
2: Первое.
1: Хорошо. По причине созвучия с каким словом автомобиль «Жигули» стали поставлять в Европу под брендом «Лада»? «Жулик» или «Жигало»?
2: Второе.
1: Хорошо. Во сколько километров была оценена самая длинная пробка между Парижем и Лионом в 80-м году? 200 или 300 километров?
2: Первое.
1: Хорошо, и на сколько километров в режиме форсажа слышны выхлопные газы автомобиля Aston Martin Vintage? 3 или 6?
2: 6.
1: Хорошо, я вас поздравляю искренне. 16 литров. Брависсимо. И забирайте вы их, я думаю, с канистры или в руки, куда хотите, или в автомобиль. В любом случае, они ваши. Поздравляем.
2: Хорошо, спасибо большое. Вам самое главное, заправки. Возможность сейчас, сложность.
1: Спасибо новому потоку. Да, новому потоку за это. Ну и оставайтесь на линии. Мы сейчас вам за эфиром расскажем, как забрать ваши литры.

трубочку не кладите. Леди Гага, Покерфейс. Дальше, ну, давайте улыбнемся. И какая бы обстановка с бензином ни была, в любом случае, мы вам снова

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса днем до 28, в Ясном плюс 21 днем до 27, в Кувандыке, Медногорске плюс 22 днем до 28, в Оренбурге плюс 23 днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбурженка обнаружила змею в стиральной машинке. Она пряталась в отсеке для порошка. Женщине удалось найти специалиста-герпетолога, который вытащил рептилию. Оказалось, это маисовый полос, самый распространенный вид домашних змей. Как она забралась в стиральную машинку, в квартире, расположенной на 14 этаже, осталось невыясненным. По словам герпетолога, змея, скорее всего, жила у соседей, проголодалась и забрела в канализацию. Специалист забрал полос за себе. Сейчас рептилия осваивается на новом месте. За минувшую неделю жертвами мошенников в Оренбургской области стали 24 человека. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками различных организаций, предлагали заработать на инвестициях, использовали схемы при покупке и продаже товаров через интернет, а также оформляли микрозаймы на имя потерпевших. Употребление до 5 чашек кофе в день не приводит к развитию нарушения сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. А к такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения, передает ТАСС. В дополнение к этому исследователи обнаружили, что риск развития диабета, а также некоторых нарушений сердечного ритма несколько снижался при употреблении кофе без подсластителей, молока или сливок. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: чая, да еще и музыки. Ну, смотри, радио, а как без этого? Лайкни, если ты. Также, ну, знаешь, как по какому-то ритуалу подключаешься и бодришься вместе с нами. Крэш Адамс, также The Colors продолжает нашу музыкальную каналу. Поговорим о праздниках в календаре. Остается только дождаться несколько минут. Утро доброго.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Однозначно праздники нас порадуют. Сейчас своим разнообразием. 21 июля, вторник. Сегодня праздник у нас нездоровой пищи. День вредной еды, он еще называется. Празднуем мы периодически, конечно. Надеюсь, сегодня ППшечкой тоже отметим. День Или. Вот-вот, частичка вот этой Или. У нее тоже есть свой праздник. Даже у нее, представляете, кто-то день рождения и свадьбы не празднует. День Розетки у нас... Пожалуйста, давайте поздравим ее, две дырочки, которые нам помогают. День «Пригласите инопланетянина жить с вами». Ну, наверное, день... Пора сойтись, наверное, с бывшим, что ли. Не знаю. Всемирный день у нас также «Гаспачо». Приятного. День у нас «Переучета». Надеюсь, он все-таки недостачи никакой не принесет вам. День ветеринара Венесуэли. День у нас... «Будь кем-то», пора определяться, да, и, пожалуй, день «Возьмите обезьяну на обед» из заграничных событий вам отмечу, давайте там друга напишите ему, позовите и время проведите не забывайте. Мия Бойко, «Экспонат», Джастин Тимберлейк впереди, «Медуза», Энрико Амаль и «Елка». Реклама.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте по традиции узнаем, что астрологи нам порекомендуют на этот вторник. Нам интереснее им, соответственно, тоже наблюдать, как мы ждем каждый день какой-то прогноз. И, как всегда, в этот раз у нас ignia.com нас порадовал.
2: Овен.
1: Так, овны, в общем, сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Ну, не обольщайтесь, она при вас просто временное помутнение.
2: Телец.
1: То, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить.
2: Близнецы.
1: И сегодня велика вероятность встретить в знакомых знакомых в самых неожиданных местах, вот так вот. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем даже приятные последствия.
2: Рак.
1: Витающий в воздухе ветер перемен грозит вас задеть при своем, знаете, первой же возможности, вот этим своим нежным крылышком. Постарайтесь не дайте ему оторвать вас от земли.
2: Лев.
1: Облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были ваши страхи и переживания.
2: Дева.
1: Вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, то произносите это вслух.
2: Весы.
1: Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи.
2: Скорпион.
1: Вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это действительно уже было.
2: Стрелец.
1: Не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну.
2: Козерог.
1: Вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника.
2: Водолей.
1: Вы собираетесь сказку сделать былью? Тогда действуйте и получится.
2: Рыбы.
1: Этот день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которые вы столь долго собирали, вам придется ее, если не приступить к решению, то хотя бы подвинуть. Информация была от ignia.com. Слушай музыку. Всем желаем удачи в этот вторник.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за...

0: выгодно покупай. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Бэгги. Оригинальная версия песни была записана в 1967 году. Ну а новая, обновленная, появилась непосредственно в нулевых от Мэтка.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе трехлетняя девочка получила термические ожоги головы, лица и шеи. Ребенка госпитализировали. По данным полиции, со слов матери, девочка по неосторожности опрокинула на себя кружку с кипятком и получила ожоги. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обычная школьная ссора в Орске закончилась судебным разбирательством. После конфликта один из подростков остался без очков для зрения, а его родители обратились в суд. Отец мальчика рассказал, что сын тяжело переживал произошедшее. После конфликта у него пропали сон и аппетит, а действия одноклассника он воспринял как унижение. В итоге с родителей одноклассника потерпевшего взыскали 2500 рублей за испорченные очки, 5000 рублей компенсации морального вреда и 20000 рублей судебных расходов. 31% опрошенных россиян признались, что ходят в наушниках по много часов. Они слушают в них музыку. Об этом говорят итоги опроса сайта «Комсомольская правда». Россияне отметили, что наушники нужны им для работы. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом, сериалом или звуками онлайн-игры остальных домочадцев. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Знаете, вторник — это такой некий шанс начать вновь все с чистого листа. Не удалось в понедельник, так сегодня, коль старт рабочей недели, пора и, знаете, свои задачки-то и выполнять. Ставим на паузу, вернее, даже не нажимаем, наоборот, только вперед, только под лучший ритм. Калвин Харрис с Джей-Зи, кстати, уже заряженная. Мы накинем, послушаем Зиверт, погазуем с ней, ну и больше музыки и общения на портале смотри.радио. Хорошего дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: работает тот самый розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Ваша задача сейчас набрать 21-103-7 и в течение 45 секунд назвать мне, значит, 10 слов на заданную тематику. На любую абсолютно, которая взбредет в голову. Вот назовете, два билета получите и пойдете сегодня кататься с родными, близкими, да и просто хорошо проведете время. Друзья, 21-103-7, код города 3537. Пока давайте, пока дозвон происходит, на правах рекламы, соответственно, вам зачитаю. Ну и, собственно, на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений у нас продолжает свою работу. Лето двигается вперед, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, да, где можно вкусно перекусить, а гостей ждут еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00 и со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением категории 0+. Ну и давайте поздороваемся со слушателем, нашим телеслушателем. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Лена.
0: Лена, ну что, Лен, давайте я вам сейчас назову тематику. Ну, пускай это будет физика. И в течение 45 секунд нужно 10 слов назвать. Готовы?
1: Да.
0: Давайте пробовать. И 3, 2, 1. Желаем удачи. Поехали.
1: Начинать?
0: Да.
1: Сила притяжения, закон Ньютона. Ток.
0: Так.
1: Диоды.
0: Так.
1: Протоны.
0: Так.
1: Мощность.
0: Угу.
1: Скорость.
0: Угу.
1: Площадь.
0: Отлично.
1: Движение.
0: Так.
1: Импульс.
0: Так.
1: Еще?
0: Да нет! Это было 10-е. И вот этот импульс вам приносит еще и два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Поздравляем вас. Поздравляем.
1: Легко
0: вообще. А вы с физикой как-то связаны?
1: Да, да.
0: Ой, вообще, я думаю, откуда пошла там у нас сила притяжения и так далее. Вон она чего. Ну, давайте ваше послание, все, что хотите, передавайте.
1: Привет передаю всем знакомым, родственникам, друзьям. Поздравляю с днем рождения всех, у кого сегодня день рождения. Желаю счастья, здоровья. Самое главное, не унывать никогда в жизни. Всегда позитива, море.
0: Это самое главное, тем более настроение можно создать и самим вот так вот, дозвонившись, подарочек получить, привет своим близким передать. В общем, Лен, вы трубочку не кладите, вы большой молодец, спасибо вам, сейчас за эфиром пообщаемся. Пока же давайте Майка Постнера услышим, Беовульф, Эва Макс и Рим.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Ну и сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Guru Josh Project и трек «Infinity». Оригинал трека вышел в 89-м, а вот в 2008-м, соответственно, Пол Уолден перевыпустил.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Отменное настроение продолжается.
1: Да.
0: Ага, да, да, заряженная Кристина.
1: Да.
0: Говорит, так хочу поработать. Невероятно.
1: Ой, да, есть такое. Последний день, я потом отдыхать уеду, а вы будете работать. Конечно, я хочу поработать.
0: Паша, слов нет, неприятный человек. Вот, поэтому давайте вы с ней вывозить как-то диалог дальше. Я до завтра прощаюсь, до утра.
1: Давай, пока.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из Оренбурга запустят прямое авиасообщение с Алматой. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, регион уже выделил средства на субсидирование рейсов в Казахстан. Это позволит компенсировать часть затрат авиаперевозчика и сделать билеты доступнее для пассажиров. Как отметил глава региона, Казахстан остается одним из ключевых международных партнеров Оренбургской области. Прямое авиасообщение должно способствовать развитию деловых и туристических связей, укреплению сотрудничества, а также снизить нагрузку на автомобильные пункты пропуска через границу. Рейс в Алмату станет уже 12-м авианаправлением, которое субсидируется из областного бюджета. В Оренбургском областном клиническом онкологическом диспансере открылось обновленное хирургическое отделение онкогинекологии. Отделение рассчитано на 29 коек. Ежегодно здесь получает специализированную медицинскую помощь около 2000 женщин. В помещении отделения отремонтированы стены, потолки, санитарные узлы, установлены новые функциональные кровати, закуплена современная мебель. Обновленное пространство отделения – это более комфортные условия как для пациенток, так и для сотрудников, а также еще один важный шаг в развитии онкогинекологической помощи в Оренбурге. Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано почти на 600 тысяч долларов. В прошлом году эта сумма составляла 21 тысячу. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо этих ягод, наша страна увеличила закупки персиков и нектаринов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Заметила я интересную закономерность. Всегда, когда передо мной работает Дима, он забывает, как меня зовут, и ставит подложку без всяких имен. Ну что ж, я вам сама сообщу. Кристина Бурова, с вами этим днем вновь будем веселиться, наполняться важной информацией, конечно же, научиться слушать приятную музыку качественно. Мы тоже здесь можем. Как же это все делать? Конечно же, чувствовать каждый момент, который проявляется, и непременно улавливать каждую нотку. Но это мы с вами еще почувствуем, особенно день у нас длинный, а помимо этого, конечно, подарим вам много всего интересного. Вам остается слушать и ожидать. Airbox Graceland прямо сейчас. Это «Мопеды и мошенники». Это мое. Чувствуй глубже.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина». Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
5: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Продолжаем предлагать вам варианты, чем занять свое свободное время вместе с рубрикой «Киногуд» и, конечно, Виталий Морозовым. Виталий, привет.
2: Привет, Кристина. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о замечательном кино. Очень как-то, не то чтобы я откладывал, все никак не удавалось посмотреть художественный фильм «Литвяк» 2026 года.
1: Свежий
2: абсолютно, да, рассказывающий. Это российская, в общем, биографическая военная драма. Она снята режиссером Андреем Шальёпой, автором горячо любимого мною фильма «28 панфиловцев». Это биографический фильм, основанный на жизни летчицы Лидии Литвяк, «Белая лилия», как ее назвали на фронте, герой Советского Союза, женщина-летчица, аса, действительно сбивавшая в небе немецких летчиков. Это очень такое красивое, пронзительное кино с отлично поставленными, на мой взгляд, сценами воздушных боев. После я потом узнал, что там использовался, или даже, ну, если не минимум, то вообще практически отказывались от компьютерной графики и старались все снимать. Самостоятельно на натуре. Причем натура, кстати говоря, была выбрана. Натурой была выбрана Оренбургская область. Здесь часть сцен снимали, да. Вот только я так и не понял, каких именно. Там разделено на зиму и лето. И вот то ли летние сцены снимали у нас уже в Оренбурге, то ли зимние. Вот я вот здесь, вот, к сожалению, не помню уже. Хотя об этом материалы были, но куда-то они подевались, нет, забылись. Да. Ну, в общем,
1: самое главное, на родине тоже снимались у нас.
2: Да, абсолютно верно. То есть на натуре, натурой выступала, да, вот Оренбургская область. И, как говорят создатели фильма, идеально вообще, в принципе, подошла. Поэтому было интересно, конечно, посмотреть, какие именно все-таки зимние или летние, но и те, в общем-то, сцены получились очень красивыми, и я думаю, что наше Оренбуржье очень здорово помогло команде.
1: А все почему? Да, потому что у нас красота.
2: Да, команде Шальёпы сделать себе действительно такое красочное кино. Это и немного такой поэтичный фильм, потому что там невероятно красивые пейзажные кадры присутствуют, разговоров летчиков, например, на закате в чистом поле, или на какие-то зимние пейзажи, где тоже закатывается солнце, и это все окрашивается в такой бело-красный цвет. Ну, в общем, нет, правда, это очень красиво, и я, честно говоря, завороженно буквально наблюдал за тем, как вообще события развиваются. Вот. Ну и, конечно, это исследование фронтового быта, это внимание к деталям, это внимание очень тщательное к форме летчиков того времени, это очень заметно в кино.
1: И мне кажется, это очень важно, учитывая исторические фильмы, потому что очень часто упускают такое.
2: Ну и сама история, в принципе, Лидии Литвяк, она рассказана очень внятно, без какого-либо пафоса, ненужных деталей и всего прочего. Не обошлось, конечно, без ассоциации на «Небесного тихохода», ну или, скажем, «В бой идут одни старики», но я так поразмыслив, понял, что... Наверное, если даже так не задумывалось, в принципе, но поскольку и то снимали, основываясь на консультациях специалистов и военных документов, то, в принципе, сходство будет очевидно, да. Хотя и, в общем-то, сама история, сами эти истории, вот этих трех фильмов, ну, они абсолютно разные. Нет, разные, абсолютно, да. Тут я имею в виду, опять же, быт, форму и так далее. То есть, ну, какие-то мелкие детали, которые могут напомнить о классическом кино, да, вот как «В бой идут одни старики». Но в целом нет, это совершенно отдельная история. Так что такое вот замечательное кино, «Литвяк», в общем-то, я получил большое удовольствие, посмотрел и, в общем-то, могу запросто рекомендовать всем это сделать.
1: То есть смотреть всем, кто интересуется историей, и смотреть людям, которые любят творческие разнообразные картины, да?
2: Это все удивительным образом сошлось в картине «Литвяк». Я вот так могу сказать, категория 18+.
1: И обязательно посмотрите. Это была рубрика «Киногуд» на Радио Хит. Виталий Морозов, Кристина Бурова. Возвращайтесь к нам на уже завтра, получается. И слушайте нашу музыку прямо сейчас.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. «Киногуд» на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке».

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да, влюбляться — это, конечно, чувство замечательное. Главное о нем говорить, чтобы оно быстро не затихло и, конечно же, принесло вам много пользы. Вы можете рассказать об этом лично, или, если нет смелости, можете это сделать неожиданно. Здесь в эфире Радио Хит будет еще приятнее добавить сюрприза во всю эту ситуацию. Сделать это можно при помощи нашего портала smotri.radio, либо номера 8922-878-2929, где каждый из вас может оставить свое сообщение о Максе или Телеграме. Ну или, если хочется, если вы знаете, что вас слушают прямо сейчас, вы можете позвонить 21-137 от города 3537. В конце каждого часа принимаем ваши звонки и, конечно же, передаем ваши самые важные слова здесь, в эфире Радио Хит и на нашем канале Смотри Радио. Действуйте, вдохновляйтесь, передавайте приветы или поздравления. Все приветствуется, все расскажем в конце следующего часа и подарим больше музыки между делом. Temper City, Self-Aware сейчас, следом Мика, Take It Easy, а потом небольшая рекламная пауза.

реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих одни ты, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, я теперь проваливай.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В связи с ситуацией на рынке топлива правительство Оренбургской области приняло меры по сокращению количества поездок на служебных машинах. Это следует из официального ответа на запрос 1743.ru. В государственном казенном учреждении автобаза губернатора и правительства Оренбургской области проведены организационные мероприятия по уменьшению количества выездов служебного транспорта, особенно на дальние расстояния, что позволит сократить расход топлива учреждения на 10-20% от потребности, говорится в ответе на запрос. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Накануне президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. В США мужчина из Канзас-Сити провалился в выгребную яму и просидел там 8 часов из-за бутылки газировки. На место происшествия вызвали пожарных, которые распилили верхнюю часть бака с нечистотами, освободили мужчину, а затем окатили его водой из шланга. Освобожденный рассказал, что уронил в унитаз бутылку газировки, попытался ее достать и провалился внутрь. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Лихорадочный сон накрыл эфир Радио Хит прямо сейчас при помощи Алекса Уоррена. Именно так называется его трек Fever Dream. И, кстати говоря, тут у меня сразу возникли мысли, а зачем вообще у нас есть такие непонятные сны, которые, как правило, вообще не связаны с жизнью и никакой логикой не подкрепляются. Я, в общем-то, для вас поискала интересную информацию, потому что есть люди, которые пытаются это все интерпретировать, книжки покупают, какие-то ассоциации простраивать. И отчасти вы правы, а отчасти вы не правы. Потому что мозг отключает абсолютно логику, какие-то критические мышления во время сна, и все взаимосвязывает как-то максимально хаотично. Это могут быть воспоминания с этого дня, могут быть воспоминания, которые были у вас еще далеко из детства, и вы никогда не поймете, что это за воспоминания, потому что он превратит их в какие-то максимально непонятные образы, которые, возможно, даже вам понять не получится, зная всю ситуацию. Да, и такое бывает, и, кстати говоря, именно поэтому не следует пытаться что-либо интерпретировать, потому что у каждого воспоминания свои, и не поможет никакая книжка, в которой это все собрано. Ну и, наконец, почему нам снятся такие сны? А потому что эволюция нас порадовала, и когда мы слишком много переживаем в течение дня, мозг пытается это все обработать именно таким образом. Да, достаточно странным, но так получается, что поделать. Так что, чтобы сны плохие не снились, нужно в течение дня не переживать, а чтобы это сделать, у вас уже есть радиохит. Продолжайте нас слушать, поднимать свое настроение и не беспокоиться ни в коем случае. Off and Bunch, Miles Away прямо сейчас, следом Иракли, так не бывает.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Да-да, в эфире рубрика «Автоэксперт», а значит, мы вам расскажем самые важные новости из автомира на сегодня. Ну, то есть не мы, а Илья Дургов и Костя Макаров. Ребят, привет!
2: Привет, привет всем! Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир, здравствуйте все!
3: Да, друзья, всем день добрый! Ребята, а вы знали, что, оказывается, с июля в России начал действовать закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения?
2: Да? Читал.
3: Да?
2: Читал.
3: А я не знал.
2: То есть, например, если у тебя нету ОСАГО, тебе выписали штраф и второй раз выписать не могут?
3: Ну, вот давайте я немножечко тут расскажу, как тут написано. Так вот, отмечается, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же», то есть был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. То есть, например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего.
2: Ага.
3: То есть, по словам юристов, теперь такую ситуацию регулирует там федеральный закон номер 197. То есть, всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Так. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. То есть, в противном случае продолжит действовать первоначальное постановление.
2: Так.
3: Вот, видите, как получается? Ну вот, на самом деле, вот с ОСАГО как-то у меня что-то в голове не клеится этот момент.
2: Нет, как? Я просто не знаю. Вот давай так, я человек, который прочитал новость, я действительно не понимаю, как действует. Ну, то есть,
3: давай так,
2: штраф за тонировку. Вот тебе выписали штраф.
3: Это штраф за тонировку.
2: Все. Это штраф за тонировку, он выписан.
3: Если, как я понимаю, вот на основании этого примера, то есть, если существует какое-то более там серьезное и тяжкое нарушение, то есть тогда тебя не могут уже не могут притянуть за первоначальное нарушение. Вот ты сбил пешехода, тебя притянули за то, что ты там не уступил, да, пешеходу?
2: Я никого не сбивал. Не надо.
3: Хорошо, не дай бог ты сбил косулю.
2: Да, было дело. Так.
3: Вот. Нет, с косулей не работает, наверное.
2: Вот, видишь, я тоже не понимаю. Я как бы прочитал такой, думаю, так, а как это будет в действительности работать? То есть они этим законом закрыли маленькую лазейку именно вот в более сложных каких-то там делах и...
3: Видимо, да. Вот, видимо, да.
2: То есть, что в большинству, грубо говоря, оно никак
3: большинству
2: не отразится.
3: Никак не отразится. Ну, вот, все верно. А что касается более каких-то серьезных там нарушений, вот в этом случае, тогда лазейка закрывается и уже как-то вот как-то так получается.
2: Ну, окей. Ну, допустим.
3: Вот. Ну, в любом случае, давайте будем считать так, что сейчас на первоначальном этапе нет практики, сформировавшейся по этому поводу. Вот когда...
2: Нет юридического прецедента.
3: Да, то есть, когда будет практика по этому поводу, тогда мы уже еще раз это все обсудим.
2: Хорошо.
3: Так, далее новость. О, следующая новость, я думаю, вам понравится. В России предложили отменить утилизационный сбор.
2: Предложили, не значит отменили.
1: А там дату не назначили, когда?
3: Это понятно, что предложили.
2: Это знаешь, то же самое, что мы вечером на кухне предложим его отменить. Ну да, ну да.
3: Ну как громко звучит, да?
2: Ну звучит. Заголовки великолепные.
3: Мне тоже очень нравится. Так вот, если инициативу примут, платить за утилизацию не придется вплоть до 1 января 2030 года.
1: Не примут. А примут вот, когда? В 29-м?
3: Авторы документа считают, что такая мера должна повысить доступность машин и немного стабилизировать положение на отечественном авторынке.
2: Да.
3: Представляете, а?
2: Но только наш отечественный авторынок автоматически, то есть у нас, по-моему, есть АвтоВАЗ, сразу же начнет проседать в деньгах. Соответственно, будет проседать в деньгах, не будут платить зарплаты или придется увольнять сотрудников. Придется увольнять сотрудников, меньше налогов. Поэтому это работать так не будет.
3: Слушайте, ну вот давайте рассуждать так. До того, как начали активно повышать утилизбор, в принципе, ну и иномарки продавались, и АвтоВАЗ, как говорится, там худо-бедно жил.
2: АвтоВАЗ
3: жил.
2: Был по цене ниже.
3: Вот.
2: Он был ниже по цене, сейчас он сравнился с иномарками.
3: А почему он сравнился? Вот вопрос. Вот в моем понимании...
2: Потому что ранее, когда все было до 22-го года, у нас были компоненты, которые нам давали иностранные компании. и разработанные вещи. А сейчас нам приходится изобретать это заново. Соответственно, пока ты, у тебя идет импортозамещение и изобретение того, что уже было изначально, у тебя вкладывается много денег. Потом тебе нужно как компании это отбивать. А ты на ком это будешь отбивать?
3: Ну,
2: на конечном пользователе.
3: Хорошо, это твое мнение. Ой. Вот,
2: да, это факт.
3: По моему мнению, что...
1: Илья просто не сторонник этого.
3: Когда поднялся утилизбор, АвтоВАЗ подумал, а почему мы не можем стоить дороже?
2: А, ну почему наши автомобили не могут стоить дороже? Типа по простой тропинке. Не разбираться в деле, а типа...
3: А зачем?
2: Вообще,
3: ну,
2: машина...
3: Да, ну можно просто
2: российский автомобиль
3: стоимость.
2: Для россиян должен стоить бесплатно тогда, да? Вот так в твоем случае.
3: Нет, 500 тысяч рублей.
2: По себестоимости, да?
3: Ну, условно, конечно, не по себестоимости, но все же...
2: Экономика не бьется.
1: Новость реально громкая, мы это уже поняли.
2: Экономика не бьется.
3: Хорошо, ладно. Давайте будем надеяться на то, что ее отменят.
2: Надейся и жди.
3: Да. Ну вот такие, друзья, новости на сегодня.
2: Ладно, Коль, спасибо большое. Пообщались, я думаю, что интересно. Друзья, вас мы оставляем в компании, естественно, с хорошей музыкой, которая будет звучать дальше в эфире
1: Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25

Если вдруг что-нибудь интересует, заходите на наш портал смотри.радио, и вы там точно все самое необходимое найдете. Ну, а потом возвращайтесь к нам. Музыка, как-никак, продолжает звучать именно для вас. Элек и Халип и Дайвин Тами. И сейчас вас порадует, следом молоко, Sing It Back, потом небольшая рекламная пауза.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08.

0: 7.07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники полиции Бугуруслана выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого 38-летний местный житель был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. По предварительной версии, конфликт произошел между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесной перепалки женщина взяла пневматические пистолеты и произвела несколько выстрелов в сторону мужа. Как сообщается, не менее 5 пуль попали потерпевшему в лицо. Еще на одном участке трассы в Оренбургской области продлили временный запрет на движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой 12 тонн и более. Речь идет об участке автомобильной дороги Беляевка-Желтая в Беляевском и Саракташском районах. Ограничение, которое ранее было установлено до 21 июля, продлили до 21 августа. О временном закрытии трасс водители информируют установленные дорожные знаки. Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил партнерам по сборной, что провел последний матч за национальную команду. Об этом заявил журналист Эрнан Кастильо в соцсетях. По информации источника, Месси произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, где аргентинцы уступили в дополнительное время со счетом 0-1. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Время вновь перекусить. 14.05 на наших студийных и, соответственно, на Урале. Конечно, все уже проснулись, работают вовсю. Этот вторник проходит для нас, кстати говоря, незаметно как. Иногда кажется, что дни пролетают быстро, иногда кажется, что медленно. А вторник обычно это просто вторник. Он идет и идет. Или, быть может, у вас и свое мнение. Можете поделиться на нашем портале smotri.radio. Как-никак, мы уже прошли практически большую часть дня. Середина этого дня нас встретит буквально через 55 минут, так что если планы отсутствуют, их нужно непременно простроить и украсить любое свое свободное время чем-нибудь интересным и занимательным. Эфир «Радио Хит» поможет вам украсить это все дело хорошей музыкой. Оставайтесь с нами, слушайте интересную информацию и зажигайте «Can't Feel Feels London Galaxy» сейчас, следом «Руки вверх, ай-яй-яй» и еще много-много хороших треков.
2: Поймай настроение. Смотри «Радио».

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

молодость – замечательная вещь, и я не считаю, что можно ее исчислять молодостью. У каждого этот порог индивидуальный, но, конечно, везде есть рамки ограничения, в любой стране индивидуальные. И мы на День молодежи это хорошо подметили. Быть может, кто-то уже успел подколоть своих знакомых и друзей, которые чуть-чуть больше по возрасту перешагнули 35-летний, и их уже можно называть не молодежью. Так вот, спасаю вас от этой истории. Молодость продлили до 45 лет. Ну, как продлили? Всегда она такой была, но была она такая по мнению Всемирной организации здравоохранения. Там средний возраст начинается лишь с 45 лет, заканчивается в 60, а значит, молодые люди считаются до 44 лет во всем мире. Так что, если вдруг вас еще подколят такими историями, я в том числе люблю так делать, то непременно можете сказать, что до 45 вы еще молодежь. Ну, а если мои коллеги этого не слышали, пусть держатся крепче, я продолжу так шутить. Но вы будьте в курсе самых интересных историй событий здесь, в эфире Радио Хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

поделимся вашими сообщениями здесь, в эфире Радио Хит. Написала Натали Медногорск. Привет, Радио Хит, и доченька Марина. С днем рождения, желаю счастья и здоровья. И очень много смайликов приятных отправила на нашем канале «Смотри Радио». Вы можете на них посмотреть. А мы, конечно, передаем привет вам, Натали. И, конечно, поздравляем вашу доченьку Марину с праздником. Всех благ, здоровья и осуществления всех мечт для вас, Марина. Далее написал Алексей. Привет, Радио Хит. Поздравляю с днем рождения. Опять день рождения. Любимую жену Ирину Тарасову. Зайчик мой, счастье, здоровье, побольше улыбаться. Твой муж, сынок и брат. Вот такой мужской коллектив поздравляет Ирину. Вас, Ирина, мы также поздравляем мужа коллективом Радио Хит. Желаем всего самого наилучшего, а окружение приятное вы уже имеете. Вам лишь посоветуем его только приумножать хорошими и добрыми людьми. Далее написал Алексей также. Привет, Оренбуржье, поселок Красный Коммунар. Сидим, отдыхаем, коптим брюшинку. Всем любви, добра и удачи. Да, присоединяемся к пожеланиям Алексея. Вам, кстати, Алексей, пожелаем хорошо отдохнуть, ну а музыку для отдыха подберем прямо сейчас.

0: Ган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда.

0: Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: И сейчас в Орске плюс 27, вечером ожидается плюс 28, ночью плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 24, вечером ожидается плюс 25, ночью температура опустится до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент. Вечером столбы термометра опустятся до плюс 24, ночью до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 28, вечером плюс 30, ночью плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Орского поселка УЗТП предупредили о новых отключениях горячей воды. Ограничение связано с подготовкой теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. С 27 июля по 2 августа будут проводиться гидравлические испытания тепловой сети поселка УЗТП повышенным давлением на плотность и прочность. В МУП ПТС напоминают, что во время гидравлических испытаний запрещено проводить какие-либо работы вблизи тепловых сетей, тепловых пунктов и камер. В Челябинской области зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Причины выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, передает ТАСС. Сколько фермеров обратились с жалобами и точное число погибших насекомых в ведомстве не уточнили. В Россельхознадзоре отметили, что меры будут приняты в случае обнаружения остаточного количества пестицидов по результатам лабораторных исследований. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Шувалова на Радиохит.
1: Итак, на Урале 15.05, а значит, самая вялая часть дня прошла, целая половина, и мы можем потихонечку набирать обороты и свою скорость, потому что в скором времени уже наступит вечер, там буквально 2 часика, они пролетят очень быстро, и мы сможем встретить свободный, я надеюсь, вечер, или, по крайней мере, самая насыщенная часть дня. Это также остается, потому что энергии у нас, как правило, вечером хоть отбавляй, иначе, как мы с вами обсуждали, будут очень живые, неприятные сны, чего нам, конечно, не нужно, поэтому нужно понимать, куда свою энергию потратить, чтобы по потолку потом ночами не бегать. На что же ее потратить, вам лучше знать, и самое время принять это решение. Ну, а мы пока расскажем вам, как можно этот день отпраздновать, куда отправить свои эмоции, ну и музыку, чтобы эти эмоции подкрепить, мы вам также подарим. Мисс Махэллоу сейчас звучит, следом Сергей Сесарев «Шаги».

0: Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Итак, 21 июля на календаре вторник, и мы можем отметить с вами ряд хороших праздников или нет, решать уже вам. День Или сегодня отмечается, так что можете выбрать несколько позиций или что-нибудь из этого сделать. День здоровой пищи, день вредной еды, да, иногда можно себе позволить, тем более сегодня праздник, но не злоупотребляйте. День розетки, Всемирный день, я не знаю, что это такое, день пригласить инопланетянина жить с вами. Очень любопытно, как этот праздник появился. Международный день многодетной семьи, это в Смоленской области такой день празднуется. Также день переучета, ну и в принципе российских праздников хватает. Давайте посмотрим, что еще мы можем отметить благодаря другим странам. День собак в Испании, 22 года ему. День попугая в Эквадоре, день будь кем-то в США. День расовой гармонии в Сингапуре, день свободы на острове Гуам. День возрастного ограничения на алкоголь. Да, он вредит вашему здоровью, это правильно. В США такой праздник. День ветеринара в Венесуэле, 80 лет ему юбилей. Также день возьмите обезьяну на обед в США. Да кто придумывает такие праздники? Я уже не могу их читать. День прав человека Латинской Америки. День равной оплаты труда чернокожих женщин в США, 30 лет ему. Ну и дальше пошли скучные праздники. Нам зачем они? Давайте узнаем, у кого сегодня именины. У Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора. Всех причастных поздравляем. Будем праздновать также вместе с музыкой в эфире Радио Хит. А информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру». Реклама.

0: Чувствуете?
1: Тройка лидеров Hit Music Chart.
2: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. Экстра.

выход, битва, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрепении, едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: все мы прекрасно знаем, и даже детей учим тому, что незнакомым людям верить нельзя, они могут обокрасть или обидеть. Но знаете, иногда это и не незнакомые люди, а люди, которые с вами работают, находятся рядом регулярно. Да, один репетитор обокрал семью своего ученика в центре Москвы. Свежая новость. 23-летний мужчина несколько месяцев изучал распорядок семьи и местонахождение ключей от сейфа. Владелец квартиры застал его с похищенными деньгами и вернул 1040 евро. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. А мне в это время интересно, каким образом в процессе обучения репетитор вдруг нечаянно узнал, где же лежат ключи от сейфа. Но неужели они на видном месте лежат? Или родители начали говорить об этом репетитору, где у них ключи от сейфа? Это, конечно, все очень любопытная ситуация, но вы будьте начеку. Да, бывает и такое, что человек, который работает у вас дома, может вас обокрасть. В общем, храните свои деньги, если самое ценное при себе, и тайна, а мы вам подарим больше музыки впереди.
1: Поймай настроение. Смотри.

Реклама. Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

когда они произойдут. Ну и побольше интересного истории нашей. Наша радийная жизнь все рассказывается и показывается вам там. Ну и, конечно, веселые видео мы для вас тоже снимаем. И чтобы вы на них смотрели, нужно подписаться и смотреть. А то что ж, мы работаем, а вы не смотрите. Все для вас сделаем. Ждем ваших реакций. И, конечно, подарим еще больше музыки, за которую мы все здесь и собрались. И «Жигани лето» и «Лок Док Дорого» прямо сейчас. Следом «Серебро, дай мне шанс», потом небольшая рекламная пауза. Смотри,

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 28, как и вечером. Ночью ожидается плюс 19. В Ясном данную минуту плюс 26. Вечером температура опустится до плюс 25. Ночью до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент. Вечером столбик термометра опустится до плюс 24. Ночью до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 28. Вечером плюс 30. Ночью плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбурженка обнаружила змею в стиральной машинке. Она пряталась в отсеке для порошка. Женщине удалось найти специалиста-герпетолога, который вытащил рептилию. Оказалось, это маисовый полос, самый распространенный вид домашней змеи. Как она забралась в стиральную машинку в квартире, расположенной на 14 этаже, осталось невыясненным. По словам герпетолога, змея, скорее всего, жила у соседей, проголодалась и забрела в канализацию. Специалист забрал полоса к себе. Сейчас рептилия осваивается на новом месте. За минувшую неделю жертвами мошенников в Оренбургской области стали 24 человека. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками различных организаций, предлагали заработать на инвестициях, использовали схемы при покупке и продаже товаров через интернет, а также оформляли микрозаймы на имя потерпевших. Употребление до 5 чашек кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения. В дополнение к этому исследователи обнаружили, что риск развития диабета, а также некоторых нарушений сердечного ритма несколько снижался при употреблении кофе без подсластителей, молока или сливок. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: И вот мы с вами, конечно же, с жаркой компанией Радиохит перешагнули очередной порог и встретили новый час. 16.05 на студийных, буквально 55 минут до вечера. И можно потихонечку расслабляться, если, конечно, самые важные дела вы выполнили. Если не выполнили, то пора бы уже их выполнить, чтобы окончание рабочего дня прошло для вас более плавно. Ну и, конечно, чтобы рабочий день продолжал длиться максимально весело и с удовольствием вас радовал. Конечно, мы продолжим давать вам музыку. А что вы под эту музыку будете делать? Принимать решение уже вам. Можете с нами этим поделиться на нашем портале smotri.radio. А мы пока, конечно, подарим обещанную музыку. Мэйсик, Маршал Джефферсон, Салам Да, смотри, отметится с треком Life is Simple. Следом Ума Турман, Прасковья, а также Моя Мишель и Честер Янг. Встречайте их, наслаждайтесь, делайте громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки, колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
14: Подробности на смотри.радио.

0: Итак, громкая новость. У москвичей появилось новое хобби. Нет, уже не рыбалка в торговом центре, хотя о ней я рассказывала. Это йога, причем необычная, без животных. Это тоже стало популярно совсем недавно. Но теперь они решили, что йога будет интереснее, если не с собачками заниматься, а с пистолетом. Да, йога со стрельбой из пистолета – это то самое новое хобби, которое сейчас пытаются завирусить у москвичей. Организаторы уверяют, что такие занятия помогают снять стресс и эмоциональное напряжение. Но напряжение, возможно, и снимут, если отдача не такая уже большая. Ну, в принципе, с пистолета-то нет. Но в любом случае, очень необычное хобби появляется в Москве. Я уже боюсь туда ехать, не знаю, возможно, к вам приеду, буду об этих хобби рассказывать на протяжении всего дня, а быть может, и нескольких. Ну что ж, будем знать и о таком увлечении, если вдруг любопытные, вы имеете право на оружие. Да нет, все-таки не пытайтесь в неспециализированных местах, но мы вам больше интересного расскажем позже. Послушайте музыку.
1: Снимай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: С пылу с жару пирожки. И вкусные, и горячи.
4: Эй, красотка с пареньком. Заходи за пирожком.
5: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке Строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: и как же я вам не напомню о том, что любые ваши сообщения, желания, послания можно осуществить и показать здесь в эфире Радио Хит. Для этого нужно лишь 5 минут вашего времени. Конечно, интернет, без него никуда сейчас. Ну и, конечно, наш портал smotri.radio, либо номер 8922-878-2929, через который можно отправить сообщение Макси или Телеграме. А какие сообщения, это уже принимать решение вам. Быть может, вы хотите поделиться, чем вы занимаетесь, передать привет коллегам, согражданам, своим родным и близким, а быть может, просто нашим радиосмотрителям, поделиться какой-то важной информацией, поздравить или извиниться. Все, что угодно здесь в эфире Радио Хит можно реализовать и рассказать. Мы все это с удовольствием передадим, если вы хотите не светить своим голосом. Ну или вы можете сообщить все лично, как получается. 21-103-7, код города 3537, номер для ваших звонков. В конце любого часа можете позвонить, и мы также вас выведем в эфир, вместе поговорим. Ну а, в общем-то, как вам отправлять свои послания, теперь принимать решение вам. Мы лишь подождем и включим музыку.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
4: О, Афина. Все оренбужье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Полицейские задержали в Сочи 40-летнего оренбуржца, который обманул земляков на сумму более 1 миллиона рублей. Один из пострадавших обратился в полицию еще в прошлом году. 39-летняя жительница Оренбурга в августе 2024 года заключила с мужчиной договор на ремонт и отдала предоплату 435 тысяч рублей. Подрядчик обещал начать работы, но постоянно переносил сроки, а затем перестал отвечать на звонки. Деньги он не вернул. Женщина написала заявление в полицию, и подозреваемого объявили в федеральный розыск. Сотрудники полиции Курманаевского района выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось на трассе Бузулук-Уральск. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь из Бузулука в направлении поселка Первомайский, не справился с управлением. Машина съехала с дороги влево по ходу движения кювета и перевернулась. Два пассажира получили различные травмы, их госпитализировали. Удары по складам «Велберис» в Тамбовской и Московской областях могут признать военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Напомним, в ночь на 18 июля атаке подверглись логистические центры в Котовске и Электростали. В результате погибли 8 человек, еще более 80 получили ранения. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, BTS Swim здесь очень-очень даже в тему, потому что нам пора погружаться в удовольствие, веселье, спокойствие, все, что вам нужно и необходимо на сегодня с головой. Ведь наступил вечер, 17.05 на наших студийных, и мы готовы развлекаться и, конечно же, готовиться к нашему свободному времени. Какое же оно будет у вас, еще не ясно, или, быть может, ясно вам. Поделитесь планами с нами на портале smotri.radio. Ну, а мы, конечно, подарим вам также пару возможностей и вариантиков, как можно сегодня интересно и нестандартно провести свой день. Ну и, конечно, подарим вам что-нибудь, а вы оставайтесь на связи с нами, чтобы эти подарки не пропустить. Элла Кейлениум Тувымун прямо сейчас для вас прозвучит. Далее о студио «Папа-мама», а потом обсудим праздники на сегодня.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня 21 июля. Напомню для вас, тем более этим вечером важно, чтобы вы знали, что можно отметить. А отметить можно день розетки. Ну, так себе, да, праздник. День или, вот выберите, или, что вам сегодня следует сделать. День нездоровой пищи и день вредной еды. Вот этот праздник уже, мне кажется, нам понравился. Можно его сегодня отметить и себе позволить что-нибудь вредное. День пригласите инопланетянина жить с вами. Да кто придумывает такие праздники, не знаю. Всемирный день гаспачо. День многодетной семьи в Смоленской области. День переучета. И на этом праздники в России, в принципе, заканчиваются. А мы посмотрим, что еще можно отметить в других странах. День собак в Испании. День попугая в Эквадоре. День будь кем-то в США. День расовой гармонии в Сингапуре. А также день свободы на острове Гуам. День возрастного ограничения на алкоголь. И это важно, он вредит вашему здоровью. В США этот праздник. День ветеринара в Венесуэле. 80 лет ему юбилей. День возьмите обезьяну на обед в США. Самые разнообразные веселые праздники. Ох, как мне нравится. Но дальше уже пошли не такие уж веселые праздники. Больше про болезни, какие-то события не особо приятные. В общем, давайте мы не будем на них смотреть. Посмотрим лучше, кто именинник. У Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора сегодня именины. Кто причастен, конечно, получает наши самые яркие поздравления от Радио Хит. Ну а мы продолжим эти поздравления украшать еще и хорошей музыкой. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру». Реклама.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит-холидей.
2: Ты живешь будто

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: Итак, мы вновь готовы подарить вам вкусный подарок, но за это нужно будет ответить на вопрос, на который может ответить даже школьник. Я думаю, у вас это получится, поэтому уже принимаем ваши звоночки. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Юлия.
1: Очень приятно, Юлия. Рассказывайте, как проходит ваш день?
2: Ой, сегодня что-то больше полдня в лежачем положении.
1: Ну, видимо... И такое бывает. Нужно было отдохнуть, значит, в этот вторник. Но самое главное, что сейчас у вас голос бодрый. Я, по крайней мере, это услышала. Тем более, когда вы узнали, что можете получить подарок, мне кажется, ваше настроение можно легко поднять. Итак, вы готовы ответить на наш вопрос?
2: Готова.
1: Итак, что можно было купить в 1992-м на 400 рублей? Варианты ответа: сливочное масло, килограмм свинины, торт Прага или электронные часы.
2: Сливочное масло.
1: Это ваш окончательный ответ?
2: Нет.
1: Я спрашиваю так всегда, вы не подумаете.
2: Масло будет. Я просто только родилась в то время. Не знаю цены.
1: Ну, масло так масло. Давайте проверим. Да, проверять даже не надо. Вы правильно все ответили. Это я такая плохая, пытаюсь всех запутать. Да, Юлия, вы выиграли вкусный бокс. Действительно, сливочное масло в Орске в 1992-м стоило от 380 до 413 рублей. Так что все-таки вы знаете, какие были тогда расценки, или вам просто повезло. Самое главное, что теперь за это вы получаете вкусный бонус. С кем поделитесь или сами съедите?
2: С детьми поделюсь.
1: Ой, ну это хорошо. Детей сегодня порадовали себя. Я думаю, день уже не настолько сонный. В лежачем положении больше находиться не будете.
2: Ну да.
1: Ну, вам мы также предоставляем возможность передать привет. И если кому-то хотите.
2: Передаю привет мужу своему, детям, всем, кто меня узнал, всем родным, всем хорошего настроения.
1: Отлично. Оставайтесь с нами на связи за эфиром. Вам обязательно расскажу, как забрать бонус. Больше истории о подлинной нашего края вы можете узнать также в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь раз при море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
5: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026». В Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: зачитываю ваши первые сообщения, которые вы отправили этим вечером. Написал Федор: привет всем, Оренбург, и люблю вас сердечком. Очень приятно, Федор, вам огромнейший привет также, хорошего вечера. Далее написал Сергей Иванович, опять завалил нас приятными сообщениями. Пишет Кристина Бурова: привет всем, добрый день, Орску, хороших дел, настроения, улыбок, радости, веселья. Всего-всего-всего, в общем, он нам пожелал. Также написал: добрый вечер, Озерновский, Камчатка. Ну и мне отдельно отправил много сердечек. Сергей Иванович, я сегодня в красном, вам огромнейшее сердечко, в форме себя показываю. Конечно же, передаю огромнейший привет и вам, и Камчатке, и Озерновскому. Всем желаю доброго вечера и хорошего настроения. Ну а вы продолжайте слушать нас, мы порадуем вас еще большим количеством хорошей музыки. Если же у вас имеется желание написать какие-то сообщения, вы можете это сделать прямо сейчас. Нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 27, вечером ожидается плюс 28, ночью плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 26, вечером на градус ниже плюс 25, ночью плюс 16. В Кувандыке-Медногорске плюс 27 на данный момент. Вечером столбик термометра опустится до плюс 24, ночью до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 27, вечером плюс 30, ночью плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Lights, camera, action, hit.
1: Смотри радио.
2: Красотки у нас в эфире собираются не только на интервью, они просто так здесь в эфире Радио Хит вас всех радует своей красотой. Ну ладно, про себя говорить не буду, здесь еще одна девчонка, Настя. У нас такая традиция друг друга захваливать, но я думаю, вы и так знаете, что мы обе обворожительные дамы с прекрасным голосом, замечательным настроением. Настя уже смеется. В общем, да, заряжаем ее, на протяжении всего вечера она будет вас радовать. Ну а я это днем делала, я уже устала, я хочу домой отдыхать. Кристина Бурова была с вами. Настя, привет.
3: Что привет. У нас вообще ни грамма скромности. Так что мы здесь себя хвалим наших слушателей.
2: Да.
3: Кристина, тебе спасибо за эфир. Беги, отдыхай.
2: Ой,
3: ты
2: все,
3: сегодня
2: я побежала.
3: Еще?
2: Я сегодня.
3: Смена, да, последняя смена.
2: Перед отпуском, да. Я от вас не ухожу, не мечтайте.
3: Пожелаем Кристине хорошо отдохнуть, присылать фотографии,
2: конечно,
3: видео, как она там веселится. Мы будем за нее радоваться и передавать ей привет.
2: Так что, ой, я Кристина, вам тоже буду. Вам тоже хорошего. Давайте.
3: Пока.
2: Работайте, пока.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе трехлетняя девочка получила термические ожоги головы, лица и шеи. Ребенка госпитализировали. По данным полиции, со слов матери, девочка по неосторожности опрокинула на себя кружку с кипятком и получила ожоги. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Оренбурге перед судом предстанет 44-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство своей знакомой. По данным следствия, вечером 2 июня мужчина вместе с супругой находился в гостях у знакомой в квартире. Во время застолья между ним и хозяйкой вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый ударил женщину ножом в шею. Как считают следователи, довести преступление до конца мужчине не удалось благодаря сопротивлению потерпевшей и своевременно оказанной медицинской помощи. 31% опрошенных россиян признались, что ходят в наушниках по много часов, они слушают в них музыку. Об этом говорят итоги опроса сайта «Комсомольская правда». Россияне отметили, что наушники нужны им для работы. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом, сериалом или звуками онлайн-игры остальных домочадцев. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Этот прекрасный вечер. Начинаем с яркой музыки, с позитивного настроения и с классных эмоций, друзья. А почему бы и нет? Сделаем этот вторник более музыкальным и праздничным. Обычно мы привыкли работать с понедельника по пятницу, не покладая рук, даже не отвлекаясь на какие-то приятные моменты в жизни, ведь работа нас поглощает на все 100, но а мы эти мифы развеем. Будем делать все возможное, чтобы ваш будний вечер запомнился вам надолго и стал даже, может быть, ярче, чем выходные дни.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

продолжаем делиться эмоциями и настроением здесь, в эфире Радио Хит, с лучшей музыкой, с вашими приветами, с поздравлениями и сообщениями, разумеется. Поэтому вы, друзья, не стойте на месте, двигайтесь вместе с нами только вперед и не забывайте передавать свои пламенные поздравления, сообщения и приветы. Делимся эмоциями и настроением с помощью наших координат Telegram Max 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. В конце этого часа буду зачитывать все ваши сообщения. Здесь нам написали: «Привет, Радио Хит и доченька Марина. С днем рождения, желаю счастья и здоровья. Благодарим вас за ваше сообщение, оно зачитано. Ну, а вашу доченьку Марину мы присоединяемся и поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого прекрасного, наилучшего, улыбок, здоровья, веселья, и пусть все мечты сбываются. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Закатлани в Газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: многих уже он закончился. Остался только приятный вечер для отдыха, для времяпровождения с близкими, с семьей, за вкусным ужином, ну или, быть может, за прогулкой в столь чудесную погоду. Поэтому, друзья, обязательно рассказывайте нам, как проходит ваше время. Мы с огромным удовольствием зачитаем все ваши весточки по нашим прежним координатам. Вы их можете отправить. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И студийный номер для смелых, активных, кто желает поговорить прямо в эфире. 21-137, код города 3537. С нетерпением жду, так что дерзай, делись своим настроением уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске +28, ночью +19, в Оренбурге +26, ночью +20 градусов, в Ясном +26, ночью +15, в Кувандыке и Медногорске также +26, а ночью до +14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей-1».

1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный», Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база. Метеохит.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из Оренбурга запустят прямое авиасообщение с Алматой. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, регион уже выделил средства на субсидирование рейсов в Казахстан. Это позволит компенсировать часть затрат авиаперевозчика и сделать билеты доступнее для пассажиров. Как отметил глава региона, Казахстан остается одним из ключевых международных партнеров Оренбургской области. Прямое авиасообщение должно способствовать развитию деловых и туристических связей, укреплению сотрудничества, а также снизить нагрузку на автомобильные пункты пропуска через границу. Рейс в Алмату станет уже 12-м авианаправлением, которое субсидируется из областного бюджета. В Оренбургском областном клиническом онкологическом диспансере открылось обновленное хирургическое отделение онкогинекологии. Отделение рассчитано на 29 коек. Ежегодно здесь получает специализированную медицинскую помощь около 2000 женщин. В помещении отделения отремонтированы стены, потолки, санитарные узлы, установлены новые функциональные кровати, закуплена современная мебель. Обновленное пространство отделения – это более комфортные условия как для пациенток, так и для сотрудников. А также еще один важный шаг в развитии онкогинекологической помощи в Оренбурге. Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано почти на 600 тысяч долларов. В прошлом году эта сумма составляла 21 тысячу. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо этих ягод, наша страна увеличила закупки персиков и нектаринов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.

0: знаете, меня всегда радует, что у нас есть замечательные гости и гости в студии Радио Хит. Сегодня у нас замечательная, красивая здесь девчушка появилась. Привет, как тебя зовут?
1: Меня зовут Ева.
0: Так, очень приятно. Ев, расскажи, кому сегодня будут твои приветы?
1: Я хотела бы передать привет маме, папе и моим родным из Челябинска.
0: Так, здорово, ты оттуда, да, приехала,
1: да,
0: к нам в гости? И как там дела в Челябинске? Как погодка?
1: Там все хорошо. Погода жарко, иногда ливнем.
0: Так, а здесь приехали, гуляете, здесь отдыхаете, чем занимаетесь?
1: Мы завтра поедем на базу, на новую, на Эрикле.
0: Так.
1: А сейчас поехали на фотосессию.
0: Ух ты, класс, у тебя будут новые фотографии, да?
1: Да.
0: Ой, здорово, ты нам покажешь потом?
1: Да.
0: Хорошо, очень приятно. Слушай, тебя я поздравляю с первым выходом в эфир. Ты первый раз на радио?
1: Да, я первый раз.
0: Вот, представляешь, тебе сколько лет, если не секрет? У дам, конечно, спрашивать нельзя.
1: Скоро исполнится 9.
0: Вот, видишь, тебе 9 лет, а ты уже на радио успела побывать. Но это здорово, мы всей командой Радио Хит тебя с этим событием поздравляем. Ты большая умничка. Станешь чуть постарше, приходи к нам. Хотела бы работать вместе с нами?
1: Да.
0: Станешь старше, обязательно приходи, будем тебя с огромным удовольствием ждать. Тебе хорошего отдыха, классной фотосессии, завтра позагорать, искупаться. Друзья, вы тоже можете передавать свои приветы в эфире Радио Хит, делиться настроением, так что обязательно подключайтесь и делайте громче. Музыка специально для вас уже далее. Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, L-Mile Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время обратиться к звездам и узнать, что же интересного они подготовили для нас на завтра, а именно на 22 июля.
2: Овен.
1: Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены завтра. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
2: Телец.
1: Вы можете оказаться несколько болтливы, поэтому осторожнее, враг не дремлет, постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
2: Близнецы.
1: Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, точно в ваших силах. На ваших глазах завтра может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
2: Рак.
1: Вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле. Однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
2: Лев.
1: На вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить, запаситесь темными очками.
2: Дева.
1: Что бы ни случилось завтра, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на будущий день у вас не слишком будет болеть голова.
2: Весы.
1: День, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Шахматы, ну это сложно, кроссворд можете порешать.
2: Скорпион.
1: День стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться непросто справиться с собственными воображениями. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель. Так что будьте по возможности более сдержаны.
2: Козерог.
1: Вы будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
2: Водолей.
1: Вы можете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы каждому сможете найти свой собственный подход.
2: Рыбы.
1: Повторение мать учения, постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, самое время нам перейти к вашим приветам. Привет, арчане. Екатеринбург нам пишет: люблю свою Юлю. Сергей Жаворонков. Надеюсь, ну, я правильно произнесла вашу фамилию. Очень хотелось бы в это верить. Но все-таки, Сергей, вам тоже большущий привет. Вашей Юлии тоже пламенный салют. Передаем не только вот на все Оренбуржье, а именно туда, где присутствует интернет. Кстати, подключайтесь к нам. Мы тоже ваши приветы будем зачитывать с огромным удовольствием. Координаты у нас прежние. Это Telegram, Макс 89228782929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537, специально для вас. Можете дозвониться и прямо в эфире передать парочку приветов. Ну а пока же мы будем дарить тебе музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Твоя задача — сделать только громче.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В связи с ситуацией на рынке топлива правительство Оренбургской области приняло меры по сокращению количества поездок на служебных машинах. Это следует из официального ответа на запрос 1743.ru. В государственном казенном учреждении автобаза губернатора и правительства Оренбургской области проведены организационные мероприятия по уменьшению количества выездов служебного транспорта, особенно на дальние расстояния, что позволит сократить расход топлива учреждения на 10-20% от потребности, говорится в ответе на запрос. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Накануне президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. В США мужчина из Канзас-Сити провалился в выгребную яму и просидел там 8 часов из-за бутылки газировки. На место происшествия вызвали пожарных, которые распилили верхнюю часть бака с нечистотами, освободили мужчину, а затем окатили его водой из шланга. Освобожденный рассказал, что уронил в унитаз бутылку газировки, попытался ее достать и провалился внутрь. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: Каждому каждому.

Приветствую всех в эфире Радио Хит и желаю добрейшего вечера. На наших студийных 20.05 мы открываем новый час с хорошей музыкой, с приятным настроением, ну и, естественно, с позитивными эмоциями. Куда же без этого? Так что обязательно подключайся к нам уже сейчас, делай громче, наслаждайся моментом. Ну а мы сделаем все возможное для того, чтобы ты улыбнулся и расслабился этим вечером. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

0: Готовишься стать студентом? В Мегарай одежда, сумки, папки, рюкзаки, товары для дома, посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Итак, друзья, Владислав Николаев нам написал очень серьезное сообщение. Привет, Радиохит. Я гуляю с другом Артемом. Артему, моему другу, 12, мне 9. Мы слушаем ваше радио. Я давно вас слушаю. Вот в эфире говорят, можно позвонить. Итак, охота позвонить в эфир. Каждый день вас слушаю. Ну, Владислав, а в чем, собственно, проблема? Если вы думаете, что вам вот 9, и вы не можете этого сделать, а звоните. Главное, с хорошими приветами. Главное, с поздравлениями там во всем этом роде. Мы с вами обязательно за эфиром еще поболтаем. Много всего интересного обсудим, поэтому обязательно звоните. 21-137, код города 3537. Кстати, можете в конце часа уже позвонить нам. Я обязательно с вами побеседую, расскажу, что у нас тут за эфиром, возможно, происходит. Ну, в общем, привет передадим, насладимся моментом, а пока музыка в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что ж, друзья, привет и поздравления, сообщения так и стремятся к нам в эфир попасть, а мы с огромным удовольствием их ожидаем. Поэтому, несомненно, я хотела бы зачитать сообщения, которые успели к нам прилететь сюда в студию. Белочка, хватит работать, пошли уже ко мне. Илья нам написал такое сообщение. Слушайте, интересно, что у вас там за Белочка такая? Где она трудится, где работает? Давайте нам обязательно рассказывайте, очень сильно ждем. Ну, а еще у нас, друзья, звонок здесь есть. Обещала, что буду принимать сегодня звонки. Так, очень громко там у вас как. Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
0: Как вас зовут?
1: Меня Владислав Николаевка.
0: А, вы нам писали. Да, точно. Ну, рассказывайте, Владислав, как ваше настроение? Как ваш друг Артем? В общем, ждем от вас море всего интересного.
1: Ну, у нас все хорошо. Гуляем, на великах катаемся.
0: Вы за здоровый образ жизни, да? Катаетесь на велосипедах. Как там погодка?
1: Да нормально, ветерка нету.
0: Хорошо, прям самое оно, да, для лета?
1: Ну.
0: А вы также вдвоем с Артемом или кто-то еще к вам присоединился?
1: Мы с Артемом, да.
0: Так, здорово. Ну давайте, Владислав, привет родным и близким передавайте. Вы же очень хотели.
1: Передаю привет своей бабушке, маме, ну и тете, конечно, у которой я приехал в деревню.
0: Ой, замечательно, ну вообще классно. Я очень рада, что мы с вами созвонились, что вы нам передали привет. Где, кстати, на велосипедах катаетесь?
1: Ой, ну, такая вот проезжая дорожка для машин. Ну, тут машин редко ездят, здесь катаемся.
0: Ну, вы, пожалуйста, Владислав, осторожнее, ладно? Машина все-таки дело опасное, мы за вас переживаем.
1: Ладно.
0: Всего, ну хорошо. Я очень рада, что вы до нас дозвонились. Вам большой привет. Мы будем продолжать вам здесь музыку дарить. Так что, если захотите, вдруг звоните нам еще в следующем часе. Обязательно поболтаем, узнаем, как там ваши дела обстоят. Куда доехали?
1: Да мы как? До поворота доехали и обратно.
0: Но все равно, если захотите, звоните обязательно. Буду безумно рада. Спасибо вам за звонок, Владислав. Хорошего вечера.
1: До свидания.
0: До свидания. Вот такие вот милые у нас есть слушатели. Представляете, как приятно все-таки с ними общаться. Такие классные мальчишки, я прям не могу. Так что вы тоже звоните, друзья, передавайте привет и делитесь эмоциями в эфире Радио Хит. Мы будем двигаться с вами далее, координаты прежние. Ну, а музыки предостаточно.
2: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 28, ночью плюс 19, в Оренбурге плюс 26, ночью плюс 20, в Ясном плюс 26, ночью плюс 15, в Ковандаке и Медногорске плюс 26, ночью плюс 14. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Знаете, друзья, у нас здесь сегодня прям активные приветы от молодого поколения. Ну, если здесь вот Анастасия нас еще ожидает на связи, то мы с ней поболтаем обязательно. Анастасия, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Как ваше настроение? Чем вы заняты?
8: Настроение у меня прекрасное. Занята я, ну, маме помогаю.
5: Так, а чем занимаетесь с мамой? Наверное, по хозяйству там что-то, да? Дома, может быть, порядки наводите, нет?
8: Да.
5: Да, здорово. Ну, молодец, Анастасия. А расскажите, вы вот в школе учитесь или в садик еще ходите?
8: Да, конечно, в школе учусь.
5: В школе. Ну, молодцы. Давайте привет передадим, что ли, родным, близким и, может быть, одноклассникам в школе.
8: Да, конечно, я всем сейчас передам привет. Я передаю маме, папе, передаю привет огромный. Я их очень сильно люблю.
5: Так.
8: Желаю, чтобы они жили очень долго и счастливо.
5: Ой, замечательно. Ну-ка, кому еще будут приветы?
8: Я даю привет дяде Яше, тете Оле. Желаем то же самое, как и моим родным.
5: Так, а вот в школе какой вы учитесь, расскажите нам. Номер школы какой у вас?
8: А?
5: Анастасия, номер школы какой у вас? В какой школе вы учитесь?
8: Два.
5: Так, школа номер два. А класс какой?
8: Перехожу в пятый.
5: Пятый, ой, замечательно. Ну вот давайте всему пятому классу, школе номер два, тоже передадим привет. Уверена, что кто-то да сейчас слушает этим вечером.

0: Нас кто-то услышит и обязательно скажет: а вот Анастасия, моя одноклассница, передавала привет на все Оренбуржье. Сделаем так?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Настя, ну слушайте, я очень рада, что вы до нас дозвонились. Вашим родителям, несомненно, большой привет. Обязательно звоните нам еще, возможно, в следующем часе. Ну а теперь у нас самое время двигаться дальше, слушать еще музыку.
1: Да, хорошо.
0: Хорошо. Буду ждать вас вновь. Всем вашим родным привет и приятного вечера. До свидания.
1: До свидания.
0: Друзья, продолжаем слушать музыку, ждать вас, ваших приветов, поздравлений и сообщений. Ну и всем нашим слушателям приятного вечера.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр на связи. 21.03 на наших студийных. Продолжаем заряжаться позитивом, слушать прекрасную музыку, принимать ваши приветы, поздравления и не забывать о том, что еще и рубрики присутствуют в нашем эфире. Вот примерно в середине часа нас ожидает гороскоп, так что советую тебе подключиться сейчас и дождаться, чтобы узнать, что интересного подготовили звезды на завтра, а именно на 22 июля.

0: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
6: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
7: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект, 8. Остановка поликлиника.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Пришло время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на завтра, а именно на 22 июля.
2: Овен.
1: Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены завтра. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
2: Телец.
1: Вы можете оказаться несколько болтливым, поэтому осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше, кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
2: Близнецы.
1: Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, точно в ваших силах. На ваших глазах завтра может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
2: Рак.
1: Вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле, однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
2: Лев.
1: На вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Собирайтесь лукавить, запаситесь темными очками.
2: Дева.
1: Что бы ни случилось, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на будущий день у вас не слишком будет болеть голова.
2: Весы.
1: День, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант — шахматы. Хотя это сложно, кроссворд порешать можете.
2: Скорпион.
1: День стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих таких занятий.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданные фортели. Так что будьте, по возможности, более сдержаны.
2: Козерог.
1: Вы будете бесконечно альтруистичны, но, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы ваши ограничены.
2: Водолей.
1: Вы можете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы каждому сможете найти свой подход.
2: Рыбы.
1: Повторение — мать учения, постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но довольно приятную жизнь. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Мы с вами продолжаем делиться настроением, эмоциями и, конечно, музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Время уже достаточно позднее, 21:45 на наших студиях, даже 46. Ну и, в общем-то, те, кто после работы, уверены, что уже собираются отдыхать, ну, чтобы зарядиться перед новым рабочим днем. Ну, а как же без этого? Поэтому давайте-ка, друзья, подключайтесь, мы вас музыкой немножко зарядим, расслабим, и дальше можете своими делами вновь заниматься. Ну, а те, кто не хочет отдыхать, кому еще рано ложиться спать, еще предстоящий час специально для вас с жаркими треками, с музыкой. Так что обязательно подключайтесь и делайте громче уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Ищешь удобную одежду? В Мегарай.

0: плюс 15, Кувандыке и Медногорске плюс 21, ночью плюс 14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире радио Хит 22.03 на студийных. Это заключительный час на сегодня. Мы его проводим ярко, музыкально, весело. И поэтому я советую вам подключиться, успеть, скажем так, передать привет и поделиться настроением и провести время с нами. Мы же двигаемся вперед, делаем громче и не останавливаемся на достигнутом.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, LMIL Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Алока и Лениум с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Алока и Халид с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, хорошее настроение. Естественно, все это в эфире «Радио Хиты». Ну и не забываем делиться яркими эмоциями в виде приветов, поздравлений, сообщений. Так что ждем именно тебя. Конечно, координат прежний. Это Telegram, Макс 8922-878-2929. И портал smotri.radio с категорией 12+. Кстати говоря, еще у нас впереди новиночки. Джонни и Федук с треком «Лето» отметится далее. Так что предлагаю погрузиться в эту летнюю атмосферу, услышать данный трек, ну и написать, понравился ли он вам, запал ли в душу. Так что ждем и сообщений после.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: самое время для того, чтобы передать свои приветы, поздравления, сообщения, поделиться настроением, эмоциями, ну и рассказать, как прошел ваш день. Ведь он подходит уже к заключению, ну, как минимум, на нашей волне. Ну, а далее мы оставим вас с музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Поэтому подключайтесь к нам, делайте громче и оставайтесь. Ну, а те, кто хочет отдохнуть, пишите свои сообщения «Привет» и рассказывайте, какой завтра день вас ожидает. Ну, а мы пока расскажем вам немного о погоде, что же сейчас за окном и что ожидает нас этой ночью.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины Народный. Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Телефон рекламный.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа.
1: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: Как?

0: 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Это радио.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

водил меня, пил он требезгий посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, и теперь проваливай.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.